Горит с фарсом. А я кружена округом. Я с теми, горит с фарсом. Они чуют самотность, а я не